Я ты гури волаем, у отпаде дим цева, штырб на перче здобывать, бы быть близей неба. Спозирачка высоку, орел гнезду вир, каны мензи турнями,